0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Dance

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области.

0: красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%. А в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов. We'll be right back.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Доброе утро. В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года.

0: 2020 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Лимит на продажу бензина марки АЕ-92 ввели в Крыму с воскресенья 31 мая из-за ограниченного запаса топлива по 20 литров в одни руки. Заправка в канистры запрещена. Ожидаемый срок нормализации ситуации 30 дней. Об этом сообщил сегодня глава республики Сергей Аксенов. Он добавил, что продавать бензин АЕ-95 с сегодняшнего дня будут в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. В середине мая СМИ сообщали о том, что нехватка 95-го бензина на российском топливном рынке возникла из-за внеплановых ремонтов на крупных НПЗ и сокращения производства нефтепродуктов, пишет газета.ру. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Между тем, в июне кратковременно изменят маршруты трамваи и троллейбусы из-за ремонта путей на развязке машиностроителей космонавтов на Уралмаше. Там работы будут проводить с 12 июня по 17. Минувшей ночью подростки на квадроцикле устроили ДТП с автомобилем Volkswagen на развязке Савы Белых Луганская. Пострадавших, к счастью, нет, но у легковушки повреждена фара и бампер. Автомобилист стоял на светофоре, когда услышал звук квадроцикла сзади, и тот влетел в его автомобиль. Водитель квадроцикла сказал ему, что ему 17 лет, попросил не сообщать родителям. Затем вместе с другом покинул место ДТП. В итоге владелец иномарки один отправился в отдел на Новинской, 13, составлять акт о ДТП, пишет я. И напоминает о том, что ездить на квадроциклах по городским дорогам общего пользования правилами запрещено. Медики раскритиковали популярную летом обувь балетки. Об этом пишет издание BuzzFeed. Врач-педиатр Энн Шарки объяснила, что такая обувь может привести к хронической боли в пятках и деформации свода стопы из-за плоской подошвы и отсутствия амортизации. По сути, стопа при каждом шаге многократно приземляется на кусок картона, отметила доктор-подолог. То же мнение высказала доктор Марион Яу и добавила, что балетки с узким носом способны спровоцировать искривление пальцев, вызвать мозоли, повредить ногтевую пластину, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Информация на правах рекламы. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» екатеринбургский музыкант, гитарист-виртуоз Николай Григорьев. Привет, Коля.
3: Привет всем слушателям «Рок-Арсенала».
2: Сегодня мы решили провести с ним, можно сказать, образовательную такую, на самом деле просветительскую беседу о том, в чем же разница между рок-н-роллом и роком. Потому что на данный момент наблюдается такая странная ситуация, что многие путают танец рок-н-ролл, в принципе, с роком. И в том, какая разница между этими двумя понятиями, мы попытаемся сейчас разобраться с Николаем Григорьевым. Он как раз принес гитару. И он вам покажет, откуда взялся рок-н-ролл.
3: И с чем его едят.
2: И с чем его едят, да. Давай начнем все-таки действительно. Вот рок-н-ролл, само понятие, оно же возникло где-то в начале 50-х. И это был ответ, скажем так, белого радиодиджея Алана Фрида на то, что черная музыка стала популярна у белой молодежи.
3: Ну, в какой-то степени это так. Я хотел бы начать наоборот, с рока.
2: Ну, давай с рока.
3: Если рок, то надо просто взять и разделить два понятия, которые содержатся в одном слове. Одно понятие – это явление социальное, рок, а есть то, что называют рок-музыкой. Это две вещи никаким образом между собой не соприкасаются. Они соприкасаются только в этом слове. Если мы возьмем знаменитую группу Rolling Stones, ну, в качестве примера, и возьмем у нее песенку, которая называется Satisfaction, все, конечно, скажут, что это рок. Да, это действительно рок. Но если мы возьмем знаменитую песенку этой же группы, Lady Jane, так вот никакого отношения к року она вообще не имеет. Не имела и не будет иметь. Это абсолютно разные вещи. То есть здесь надо просто понять, если мы обсуждаем музыкальную часть, то музыкальная часть – это история немножко отдельная. В песнях Битлз рок-музыки шиш да кумыш. А с точки зрения социологии, это рок-явление. Это знаменитое явление.
2: Насчет явления, конечно, не поспоришь. А вот насчет рока, как по мне, так рока в произведениях Битлз все же не так уж и мало, как кажется на первый взгляд. Просто сама технология звукозаписи тогда, в 60-х, в начале, середине, не позволяла создавать плотный, тяжелый саунд. Отчего и появился метод записи под названием «стена звука» – «Wall of Sound» Фила Спектора. Потому что вот этот самый пресловутый плотности – это звукорежиссер. Звукорежиссер-новатор, по-другому и не скажешь. Добивался очень просто, выдвинув все рычаги на пульте звукозаписи до предела, так, чтобы во всех каналах все инструменты звучали одинаково громко. И получался такой очень плотный звук, даже угрожающий. А вот битловский продюсер Джордж Мартин до такого упрощения опуститься не мог. Он же не просто звукоинженер, он все-таки режиссер звука. И поэтому музыка Битлз звучит достаточно прозрачно и кажется довольно легкой, хотя это не совсем так. Тем не менее, мы сейчас послушаем одну из тех песен группы Битлз, которую очень трудно назвать рок-песней, но тем не менее, это одно из главных достижений рок-музыки. Это песня Джорджа Харрисона «Something» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это были Beatles, как вы понимаете, и мы сегодня пытаемся понять саму суть рока с моим гостем Николаем Григорьевым, музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком рок-музыки.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Которая на самом деле стала называться рок гораздо позже. Называлась она вообще-то бит-музыка. Это и был бит.
0: Ну да, биг-бит или...
3: Да, там, все правильно. Дальше, кстати, называлась группа Beatles как раз да. От бит, а не от рок.
0: Да, так как такового понятия рок-то не
3: рок
0: было.
3: Рок не было, об этом я и говорю. Поэтому вот мы попробуем вот это разделить, понятие рок, да, вот отделить его от рок-н-ролла. Рок-н-ролл – это действительно рок, в полном смысле этого слова. То есть это музыка, которая, во-первых, появилась задолго, скажем так, до вот этого самого, то, что стало называться биг-бит. Краеугольный камень в этой музыке является блюз. Собственно, с него все начиналось. Соответственно, блюз, ну, в наших мерках это нечто такое романтичное, такое, там, такое одиноко-трагичное, там...
0: Ну, красивое.
3: Да, красивое, там, естественно, это никакого отношения к реальности никогда не имело. То есть, если взять и послушать настоящий блюз, вот тот самый...
0: Корневой.
3: Который, да, корневой, который слушать, это практически невозможно. Ну, скажем так, только для любителей глубокого какого-то фолка, которые действительно понимают, что «О, вот, вот это да». Потому что нестройное пение на нестройной гитаре негров, оно, в общем, я бы сказал так, не совсем убедительно. Но с точки зрения как бы архаики, оно интересное, да, интересное.
0: Откуда что взялось, да, действительно, потому что ведь негры, то есть афроамериканцы, да?
3: Ну, это у вас, а у нас они негры. Нас учили, что в Китае живут
0: китайцы, да,
3: в Африке негры.
0: Ну, они жили в Америке, и они в основном были рабами, да, до какого-то
3: момента. Да, конечно, да.
0: 1863 года, если ничего не путаю.
3: Ну, примерно так, да.
0: Да, и, собственно, чем они занимались? Они занимались сельхозработами, которые очень тяжелы, если ты не поешь. Вот отсюда.
3: Ну, как любая работа, если ты чем-то себя не развлекаешь, времени достаточно сложно это все выполнять.
0: Ну, да.
3: Ну, собственно, были песни, которые называются work song, то есть рабочие песни. Естественно, они всегда были медленные. В быстром темпе ты хлопок убирать не будешь там, или таскать бревна, или что-то такое.
0: Ну, только
3: или копать землю.
0: В определенном,
3: да,
0: определенном ритме.
3: Ритм.
0: Причем ритм должен быть четким.
3: Ну, все верно. Это так же, как у нас бурлаки тянули баржу, да, или да, лесорубы да. работали. То есть, вот этот момент, он приблизительно где-то 70 ударов метронома в минуту. Приблизительно.
0: Ну, да.
3: То есть, это не быстрая штука. Ну, тем не менее, эти песни, они составляют, наверное, половину негритянского фольклора. Кроме этого, там есть еще спиричуэлс и госпелс, но их мы трогать не будем. Так вот, если взять блюз, он относится как раз к рабочей вот этой самой песне. Потому что, во-первых, исполнялся он всегда медленно, быстрого ничего не было. Ну и, соответственно, тематика была определенного как бы направления. То есть тяжелые условия, там, допустим, надсмотрщик хреновый, вообще, ну, соответственно, несчастная любовь какая-нибудь тоже.
0: Ну, в общем, ну, тяжелая жизнь-то
3: была. Все неурядицы, которые были у вот этой публики, они все отражались именно в этих песнях.
0: Ну да, о чем еще было петь? То есть о своей жизни?
3: Все верно, как всегда.
0: Самая главная песня блюза, можно сказать, даже гимн блюза, это знаменитая песня Мадди Уотерса «I am the Hoochie Coochie Man».
4: The gypsy woman told my mother before I was born I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout.

0: Это был Мадди Уотерс, прозвучала песня «I'm the Hoochie-Coochie Man», которая входит в музыкальную хрестоматию рока, без всякого сомнения, но все же при этом является эталоном блюза, музыки, которая родилась в конце 19 века.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И вот в этом случае, чем же он будет отличаться от, скажем, другой музыки? Во-первых, там есть понятие формы. Ну, любое искусство, оно от другого отличается понятием формы. То есть форма.
0: Ну, да.
3: Форма у блюза, она достаточно примитивная. Она не может быть какой-то там уникальной, имеется в виду, в том смысле, что очень сложной какой-то. Нет, она примитивная в хорошем смысле этого слова. Народная музыка, она простая. Она не может быть крайне сложной.
0: Угу.
3: Поэтому блюз это на самом деле, как я обычно объяснял ученикам, это музыка примитивная, однообразная и ортодоксальная. Все это в хорошем смысле этого слова. То есть не надо это воспринимать как типа того, что какие-то там тупые негры ничего не умели. Нет, они следовали определенной традиции, которая выработалась у них годами. Приблизительно, насколько я понимаю, ну, может быть, это не точно. К концу 19 века понятие блюз, оно сформировалось. Может быть, не было названия самого блюза, появилось, может быть, немного позже. Я точно не могу сказать, потому что это нигде не зафиксировано. Это просто догадки музыковедов, кого-то еще.
0: А ты знаешь, Коля, я вот сколько там пытался это все изучать и понял, что вообще-то сначала это действительно были народные песни, просто фолк.
3: Конечно. Любопытно, что когда у Билла Брунзе спросили, что, а это вот вы поете это народные песни, он сказал, да, я ни разу не слышал, чтобы их пели лошади.
0: Ну, так.
3: То есть, по факту, это действительно. Они были народные, но они отличались друг от друга. Каким образом? Одни были на религиозные темы, другие были там, не знаю, но, а вот блюзы, это была история отдельная. Это, в принципе, музыка была абсолютных одиночек.
0: Да, то есть, индивидуалистов.
3: Да, индивидуалистов, можно сказать так. А второй момент. У нее был определенный шарм, я бы сказал так, связанный с деклассированным элементом. То есть музыку, там набожные негры, которые ходили в церковь, эту музыку не очень хорошо воспринимали. То есть она считалась, ну, так сказать...
0: Маргинальная,
3: да, скажем так. То есть ниже плинтуса.
0: Неприличной.
3: Да, неприличной. Потому что она исполнялась в баррел-хаусах, там, в публичных, ну, где угодно. Но только не вот за столом семьи. Вот эти вещи. И следующий момент. В форме блюза всегда присутствовала обычно... Ну, за крайне, может быть, редким исключением, правило, пелась первая строфа, потом она повторялась, а потом было разрешение. То есть, разрешение того, что произошло. Сначала как бы вот такая вот история. Да, послушайте, вот такая вот история. А потом, чем же эта история заканчивается? Вот эти три строфы, они всегда присутствовали именно в таком порядке.
0: Именно 12 тактов.
3: Нет, сначала их не было, 12 тактов. Во-первых, там могло быть любое количество тактов.
0: Угу.
3: Ну, просто любое количество тактов. Допустим, если брать там по современным меркам, что там такое знаменитое сообразить? А, допустим, фрагмент какой-нибудь, сейчас я соображу. А, группа Doors, The Cars Keys By My Window. То есть играют... Моррисон начинает «The cars is by my window, like the waves down on a beach». «The cars is by my window». То есть вот он опять это повторяет.
0: Ну, да, да, да.
3: Но в стародавние времена пелось совершенно, я так понимаю, по-другому. «The cars...»

0: количество тактов, оно могло быть любым. Угу. То есть никто не соблюдал. Я мог вступить поперек. Ну, когда захочу, тогда и захочу. Вот мне так хочется. Ну, да. Я об этом не думаю.
1: И тогда давайте послушаем оригинал группы Doors, песню «Cars Hiss By My Window». Автомобили шуршат за моим окном. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Cars Kiss By My Window. Автомобили шуршат за моим окном. Так называлась эта песня. Точнее, блюз. В исполнении самой блюзовой из калифорнийских психоделических команд группы Doors. Блюз, как основа рока, о котором мы сегодня говорим с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым, отличался тем, что игрался в период своего становления музыкантами-одиночками.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Индивидуалисты, вот и, да. Они такие.
2: Так это как народная песня. Это приблизительно, когда Розенбаум поет, допустим, песню какую-нибудь там «Вальс осенний сон». Он четко выбрасывает одну восьмушку и просто думаешь, подожди, а что так произошло? А вот так вот пою по-народному. Mm-hmm. То есть я не соблюдаю квадратность определенную, которая положена композиторам. Вся эта форма 12-тактовая, 8-тактовая и так далее, она произошла уже тогда, когда блюзы стали популярны. Ну, стали да. Они популярны с момента, когда появилась певица такая Ма Рейни. Она, в принципе, их первая популяризировала, насколько я выяснил. Именно для широкой американской публики.
0: Ты имеешь в виду это записи уже, наверное, на граммофонах,
2: да,
0: пластинках?
2: Да, именно, на пластинке.
0: Потому что до этого
2: никто блюзы не записывал. Абсолютно
0: это
2: верно.
0: Это 20-е годы прошлого столетия.
2: Это вот, даже это не 20... Ну, скажем так, это практически 18-е, где-то вот туда. Вот там, ну, 16-й год, да. Где-то в это время они появились.
0: И тогда впервые на рок-арсенале в программе «Rock and Talk» крестная мать блюза, чернокожая певица Ма Рейни, с блюзом путешественника или путешествующим блюзом «Traveling Blues» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Ма Рейни, исполнительница блюза начала 20 века, чьи песни стали первыми образчиками черного блюза, записанным на граммофонных пластинках. О блюзе, как об основе рока, мы говорим сегодня с Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: И именно благодаря им появилась вот такая штука. Соответственно, блюзы очень хорошо воспринял только зарождающийся джаз. Очень хорошо. Но была одна проблема в этих блюзах. Потому что в этой форме, пусть она будет 12 тактов, какой угодно, там были моменты, которые не характерны для европейской музыки. Их просто в европейской музыке никогда не было. Во-первых, не было звуков, которые называются blue note. Ну, условно говоря, по-научному. То есть это звуки, которых нет в европейской нотации. Нотация у нас всегда была в Европе сделана каким образом? Ну, то есть определенное количество звуков, там, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, между ними есть полутоны. Все это прекрасно знают, и любой ребенок знает, что там, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, заканчивается на до. Если же играется минор, то у нас получается не, а на полтона ниже. Так вот, блюзовый звук брался не здесь и не здесь, а он брался между. Но это не было четверть тоном. Это был звук, который при исполнении смещался. То есть он обязательно выглядел каким образом? То есть я брал не ми и не ми бемоль, а брал... Такое как бы постанывание. Но европейцы, которые это пробовали играть, они думали, что негры фальшивят. И поэтому они взяли, условно говоря, и аминорили мажор. Вроде бы получается как бы пентатоника. Татарская или китайская, или ирландская, или русская. Пентатоника, она входит в огромное количество вот, музыкальных как бы, жанров. Но интересный момент заключается в том, что негры не делали это произвольно. Они делали это специально по традиции. То есть вот это... Третья ступень в гамме, которая до ре ми, она была не мажорная, не минорная. Точно так же седьмая ступень в гамме, она не была ни мажорной, ни минорной, а была... Вот. А теперь сравним. Это совершенно разные звуки. То есть они вообще не похожи. Кстати, по записям, те, которые я нашел, эту музыку могли исполнять, ну, скажем там, до начала 30-х годов, я не нашел никого, мог исполнять только великий тромбонист Джек Тигартен, он играл с неграми, поэтому знал, как бы, изнутри эту.
0: Послушаем Джека Тигардена, белого музыканта, тромбониста, который был одним из первых белых музыкантов, способных играть черный блюз на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом-виртуозом Николаем Григорьевым, участником многих екатеринбургских групп, в частности группы «Стамбульчик Брадерс». И сегодня мы говорим на такую философскую тему, на тему сущности рок-музыки. Это социальное явление или все-таки музыкальное?
1: А второй это был знаменитейший кларнетист Бенни Гудман, который тоже тогда был совсем молодой, и тоже опять-таки играл вот с этими ребятами, и там научился это делать. Потому что обычному человеку, который учился у педагога, а он же учил его правильно, либо ты диез играешь, либо бемоль, ну, либо полный звук, они не могли понять, как это делать.
0: Ну, да.
1: А тут выяснилось, что, оказывается, можно подтягивать это губами, и, в принципе, получилось что? То есть берется... И играется. Я беру блюзовую ступень, третью, и возвращаю ее в тонику, седьмую ступень. При этом я беру мажор. Следующий момент. Там есть еще одна ступень, которая пятая. Всего их три. Сейчас говорят, есть шестая, есть какая-то еще. Звуки подтягивают на любом. Нет. У них было только три в блюзе. То есть третья ступень, седьмая и пятая. Угу. И в целом, как раз когда я беру... Там... Собственно, вот. Это и есть та самая форма, ну, скажем, звуковая. Вернее, музыкальный звукоряд, который был у негров. Собственно, это являлось препоном для исполнения. Но один такой мудрый товарищ в Америке, они все мудрые, когда нужно заработать денег. Уильям Хэнди, он понял, что на этом можно срубить денег. И он стал записывать эти блюзы на ноты. Знаменитый, как бы, блюз, тот, который является Сент-Луис блюз, это вот записал Уильям Хэнди. На этом, насколько заработал, вполне прилично. Смысл был в том, что на фортепиано нужно играть.
0: На фортепиано так не сыграть.
1: Не сыграть. И на ксилофоне так не сыграть. Да, в принципе, я уже объяснил, что и на тромбоне, и на этом никто не мог сыграть. До тех пор, пока не научились подтягивать это губами. Чего?
0: Ну, да.
1: В европейской традиции там тебя за это убили бы. Нельзя. Ну, звук надо брать правильно.
0: Ну, да.
1: Не надо его подтягивать. Но он стал делать такую штуку, которая стала называться соскальзыванием. То есть он вместо ми бемоля и ми, он с ми бемоля на ми соскальзыванием. То есть не... А. И в целом получилось...
0: Примерно блюнот.
1: Да, что-то вот такое.
0: Знаменитый Сент-Луи блюз сейчас на рок-арсенале в программе Rock and Talk исполняет его автор. Уильям Кристофер Хэнди и его джаз-бэнд.

0: «Сент-Луи Блюз». Так называлась прозвучавшая пьеса, апофеоз раннего джаза. Хотя на самом деле это все же блюз. Первый блюз, добившийся статуса поп-шлягера. Было это, не поверите, в 1914 году, 112 лет назад. Сегодня мы говорим о роке, его сущности, его составляющих с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: И выяснилось, что, оказывается, на фортепиано это тоже можно играть. Но блюзы — это в любом случае музыка медленная. А что негры, что белые любили танцевать.
0: Давай переведем это слово, потому что, если дословно, блюз — это грусть вообще-то.
3: Ну, я, честно говоря, не знаю. Ну, наверное, грусть по-русски. Хотя...
0: Хотя некоторые переводили как кручина, но я думаю, ладно.
3: Ну, кручина. По-английски, наверное, там сплин, а так, в принципе, хандра, насколько я понимаю, можно ближе хандра к этому. Ну. Потому что интересный момент, с которым я столкнулся, вот когда так для себя изучал джазовые всякие штуки. У Эллингтона есть, не только у него, есть очень много вещей, связанных с вот с этим цветом, blue.
0: Ну да.
3: Deep blue, там, blue. Не мог понять, в чем дело, до тех пор, пока мне просто грамотные люди еще в, ну, скажем, там, в середине 70-х объяснили мне, есть песенка у Creedence Clearwater Revival, которая называется Feeling Blue. Очень однообразная, на одном аккорде, но вот она как раз является роком, могу сказать точно. И Джон там поет «I'm feeling blue, blue, blue, blue, blue». «Я чувствую голубое, я чувствую голубое, голубое». На самом деле он как раз говорит о том, что мне хреново. То есть негр на самом деле говорил, как у тебя там, хорошо все? «I'm a blue». «I'm a blue» — это означает, что вот у меня такое состояние, но...
0: Грусть, печаль.
3: Грусть, печаль, много таких тревога там, ну, в общем, состояние такое, да.
0: На самом деле не выражают до конца,
3: да, до конца этого слова. Но это не то, что мне плохо, а именно «I'm a blue», вот это вот ощущение, оно и было.
0: А сейчас группа Creedence Clearwater Revival, их песня из альбома «Willy and the Pooh Boys» 69-го года. Называется она «Feeling Blues» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Creedence Clearwater Revival со своим блюзом Feeling Blues. Мы сегодня беседуем о роке и о блюзе с моим гостем, гитаристом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Собственно, это и есть все, что относится к блюзу. Поэтому эта музыка, она всегда сопряжена с безрадостной ситуацией. То есть там вот этой радости нет. Но, соответственно, игралась она медленно, а в эпоху, когда уже заканчивался Нью-Орлеан, который, во-первых, требовал то, чтобы игралось, ну, достаточно быстро, весело, то есть музыка такая была достаточно радостная, хотя там игрались блюзы. Один, кстати, из самых знаменитых вот инструментальных вариантов, так как музыка блюз вокальная, это вот как раз у Сиднея Бише Blue Horizon получается так. Одна из самых знаменитых записей, которые я слышал, там Сидней Бише так играет, что те, кто ему аккомпанирует, ты их просто не замечаешь. И там, по-моему, одна из самых длинных блюзовых нот, которые я слышал когда-либо. Вот он прямо ее берет и держит, она у него играет, это удивительно.
0: Итак, Сидни Бише, джаз-саксофонист на рок-арсенале в программе Rock and Talk со своим классическим произведением Blue Horizon, «Голубой горизонт».

0: Это был Сидни Бише, один из королей джаза, который, будучи апологетом блюза, является важной фигурой и для рок-музыки, о которой мы сегодня говорим с Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом-виртуозом.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Дальше появился темп.
0: Ну, ты не думаешь, Коля, что... Ну, я тебя немножко прерву, да? Что вот Новый Орлеан, да? Но это же родина джаза все-таки, а не блюза.
3: Нет, там самый интересный момент, что это все происходило вместе.
0: Да.
3: Там есть понятие такое дельта-блюз. Это вот как раз оттуда. Там, где дельта, Миссисипи,
0: да,
3: вот туда.
0: Падает.
3: Это все происходило вместе. Так вот, Эллингтон вспоминает, что когда к ним приехал Сидней Бише, именно он научил их играть блюз.
0: Угу.
3: Потому что до этого... Эллингтон находился в Нью-Йорке, они представления не имели, что это такое.
0: Угу.
3: Вообще не имели ни малейшего понятия. И для Эллингтона, кстати, до конца жизни блюзовое настроение, оно составляло совершенно, как это называется, другую категорию.
0: Угу.
3: То есть, в качестве примера, там, а какой блюзовый баллад он вдруг назвал «Sentimental Mood»? Есть такое произведение у него. Ты когда слушаешь, ну, обычная какая-то грустная мелодия, не имеющая никакого отношения к блюзу вообще, просто.
0: Сентиментальное настроение.
3: Да, да. Да.
0: Просто сентиментальное
3: вот
0: настроение.
3: Вот называют сентиментальное настроение, но для него это вот являлось, а на деле это совершенно другое.
0: Ну, да.
3: Короче говоря, Сидней Бише, он был именно оттуда. Вот из Нью-Орлеана, собственно, все.
0: Угу.
3: Так же, как Армстронг, оттуда же вот. Он
0: да,
3: поехал,
0: конечно.
3: Все. Собственно, эти люди как раз, они в этой традиции и варились. Но... Они были инструменталисты, и они играли джаз, они не пели. Армстронг потом стал петь. Но он пел не блюз, он пел популярную музыку, он все что угодно пел. Блюзы он играл великолепно. И блюзы, как выяснилось, для белых в инструментальном, подчеркиваю, изложении оказались гораздо более доходчивыми, чем в вокальном. Клинер меня белый, меня интересует какой-то там негр, который поет про хлопковые поля, зачем мне это? Поэтому, на самом деле, к этому времени, к началу 30-х годов, вот эта музыка, которая, ну, более или менее продавалась там, записанная различными исполнителями, вроде Лед Белли, вроде там, допустим, Роберта Джонсона, ну, там всех вот этих вот ребят.
0: Биг Билл Брунзи,
3: да, все это вот, все эти ребята, которые записывали и хоть кое-как сводили концы с концами. А, Блайнд Лемон Джефферсон.
0: Да.
3: Он, кстати, умер, по-моему, в нищете, но до сих пор неизвестно. Кто-то говорит, что он замерз во время метели, кто-то где-то там, ну, в общем,
0: ну,
3: как бы,
0: да,
3: ну, слепой музыкант, есть, ну, что там
0: он
3: говорить.
0: Он слепой, да, был с рождения, в 29-м году он умер в возрасте 36 лет.
3: Да, ну вот, короче говоря, он действительно, как бы, если его послушаешь, вот Белли-то, кстати, с ним перемещался в свое время. И многому у него научился.
0: Одной из самых основополагающих фигур блюза и, соответственно, рока был Блайнд Лемон Джефферсон. Давайте его и послушаем сейчас на Рок-Арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это был Blind Lemon Jefferson, человек, который во многом, пусть и опосредованно, определил звучание рок-музыки, будучи выдающимся блюзманом.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И интересный момент заключается в том, что вот к началу 30-х годов, он как раз когда умер, угу, кругом звучал джаз. А да, блюзы вот эти вот архаичные, их никто практически не слушал. Они были уже никому не интересны. То есть там Бесси Смит, хотя вроде бы была известна, но она тоже пела популярные песни, так же как Ма Рейни. А блюзы уже это немножко не то. Блюзы потом возродил уже Мадди Уотерс, но это уже на электрогитаре.
0: Это уже чикагский блюз.
2: Да, это уже 40-е годы.
0: Это уже не Миссисипи, ни в каком смысле.
2: Это уже совершенно другая история. Да. Так вот этот вот самый момент, он был наиболее важен с точки зрения того, что эта традиция потихоньку ушла, вот эта вот архаичная. Про нее, кстати, Белая Америка практически ничего и не знала.
0: Об этом-то вся речь. С этого я начинал, что да, этой музыкой заинтересовались молодые люди в Америке, а потом и в Англии.
2: Это в 60-е
0: годы. Да.
2: А до этого это никто не слышал. А в основном эта вся музыка, она, блюзы, исполнялись в джазе.
0: Да.
2: Именно в джазе. Но джаз, он уже к тому времени близился период свинга. И там уже само понятие свинг, оно само по собой подразумевает некое движение. В любом случае, это уже игралось в темпе. Угу. То есть люди, которые пытались играть нечто подобное, они стали играть на фортепиано. Именно на фортепиано. Потому что на гитаре, а блюз игрался всегда на гитаре.
0: Да.
2: Гитара — инструмент тихий. Он тихий. Там, правда, было такое высказывание у Дебюсси, который сказал Мигуэлю Льобиту такую вещь, что ваша гитара звучит очень тихо, но далеко. Но это только восхищение тем, что такой вот гитарист, как Льобит, играл вот этот и действительно.
0: Ну, мастерски играл.
2: Да, мастерски играл.
0: Поэтому
2: и как бы играл вот в различных салонах, и его музыка распространялась. Но гитара — инструмент тихий, в любом случае. Электрогитары тогда еще не было. А фортепиано... Как ни крути, хоть в Баррелхаусе, хоть в приличном ресторане, хоть где угодно, я сажусь и играю, и это уже доносится, все.
0: Тогда...
2: Поэтому тогда появилось как раз вот это вот движение.
0: Ты имеешь в виду буги-вуги или...
2: Да-да-да, я имею в виду то, что называют буги-вуги. Это, если так перевести, фортепианный джазовый стиль, который появился в 30-е годы, именно на танцевальных вот этих штучках. Он был типа того, что приблизованный. В том смысле, что, во-первых, эта музыка была не вокальная, она была инструментальная. И, соответственно, она уже игралась в темпе. А темп был вполне такой, как сказать, ну, приличный для танца. Не, конечно, спортивный рок-н-ролл, который сейчас играют в непонятном совершенно темпе, когда спортсмены, выбиваясь из силы, выделывают коленца. А это игралось уже в темпе. И это игралось не как вот я начинаю... А уже играю... Собственно, вот, это игралось на фортепиано. Бас был левой рукой. А правая рука в это время могла подстегивать, как бы. И такой момент, он выглядел очень эффектно на танцевальных площадках. Это было просто необходимо.
0: Одним из главных белых исполнителей буги-вуги, хоть и чуть позже, уже во второй половине 50-х годов, считается Джерри Ли Льюис. Вот его и мы и послушаем в завершение первой части нашей беседы с Николаем Григорьевым о сущности рок-музыки. Продолжение следует.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. На заседании 14 июня Центробанк может снизить ключевую ставку с 14 до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Ранее специалист УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист предположил, что к концу года ключевая ставка в России может снизиться до 12%. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. Появились подробности вчерашнего массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли 2 человека. Авария случилась на аварийной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в облгаи, 49-летний водитель грузовой «Газели» пытался объехать пробку по обочине, повернул налево на второстепенную дорогу, где врезался во встречный грузовик «Рено». От удара «Газель» отбросила на попутный «Опель Зафира». Водитель и пассажир «Газели» погибли на месте. Водители грузовика «Рено» и «Опеля» не пострадали. По факту ДТП проводится расследование, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской «Пончик-мончик». По примерным подсчетам, в баночке было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекали продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заявления сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление, в надежде, что подростки вернут деньги. Они предназначались для 3-летней малышки Лады Кочневой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, телефон которой недоступен с 17 мая. Гульзия Абдуллина, которой 62 года, не выходит на связь с 17 числа. 16-го близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили отпуск и планы на лето, а на следующий день телефон женщины пропал из сети. Ранее она никогда не пропадала, все характеристики положительные. Рост женщины 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фотографию женщины публикует Ядин. Все, кто знает ее местонахождение, просят связаться с полицией или поисковиками, можно позвонить по телефону 112. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку 2 бобров и пытался даже разнять их. Соответствующие кадры опубликовала в субботу пресс-служба Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, затем подплывает к грызунам и пытается разнять их с помощью своих лап, говорится на странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
3: Информация на правах рекламы.
4: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Yeah.
1: Только здесь. Рамштайн. Только на Рок Арсенал.
2: Ich hab euch etwas

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Чайф» с авторской версией песни Майка Науменко и группы «Зоопарк».
2: В тот день, когда ты решишь, что жизнь была напрасна, когда сыпятся краски из камня,

Когда твой отец прогонит тебя с порога, когда твои мемуары опять упадут в цене, когда ты будешь кричать «караул», но не

врага на своем коне. Когда тебя оденут в дерюгу вместо шелка, может быть, хотя бы в этот день ты придешь ко мне. Я не судья, со мной не нужно быть милой, мне можно обо всем рассказать. Но ты же знаешь, как ни странно, я забыл больше, чем ты будешь когда-нибудь знать.

когда даже солнце покажется тебе слишком тусклым. Может быть, в этот день ты придешь ко мне, в тот день, когда в твоих ушах зазвучат сирены, когда ты тщетно будешь мечтать о тишине, когда тебе будет нужен хоть кто-то, с кем не нужно говорить. Может быть, в этот день ты вернешься ко мне.

0: может быть, в этот день ты вернешься ко мне.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. Продажу бензина по талонам ввели сегодня и в Севастополе вслед за Крымом. Продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 будут по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он объяснил, что с утра на АЗС ТЭС за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день. В регионе продолжают действовать временные ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки. Также запрещается продавать топливо в канистрах. Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов, написал Развожаев, сообщает РБК. В Свердловской области снизилось количество ДТП с участием детей. Рассказали на пресс-конференции, посвященной безопасности детей на дорогах и в быту в период летних каникул 2026. Согласно статистике, с начала года зарегистрировано 116 ДТП с участием несовершеннолетних до 18 лет. Трое детей погибли, 125 пострадали. Это на 11% меньше аналогичного периода прошлого года, рассказала глава отделения пропаганды безопасности движения облгаи Галина Кравченко. За лето прошлого года в Свердловской области случилось 165 ДТП, в которых погибли 6 детей, пострадали 183 ребенка, пишет «Комсомольская правда». В Нижнем Тагиле спасли двоих подростков, которые спустились в карьер шахты Магнетитовой и самостоятельно выйти на поверхность не смогли. Инцидент случился накануне, 30 мая. На помощь пришли специалисты Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила. Пришлось применять альпинистское снаряжение, рассказал в соцсетях глава города Владислав Пинаев. В комментариях к его посту жители Нижнего Тагила пишут: «Слава Богу, обошлось. Спасибо специалистам. Отлично сработали. Зачем же подростки одни туда полезли? Спасателям поклон», цитирует комментарии «Комсомольская правда». В России введут алкозамки в автомобилях к 2030 году. Во всяком случае, российское правительство поручило профильным ведомствам разработать системы, которые блокируют запуск двигателя автомобиля при выявлении паров алкоголя при выдохе водителя. Также они должны определить правила применения алкозамков, говорится в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Ответственными за реализацию

0: Проекта являются Минпром, МВД, Минцифры и Росстандарт, пишет «Вечерняя Москва». Если мучает сухой кашель, нужно проверить состояние сердца, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Он рассказал, что легкие взаимосвязаны с кровеносной системой. В медицине есть такое понятие, как сердечный кашель. Его нельзя путать с бронхитом. Особенно внимание стоит обращать, если нападает резкий кашель по ночам, когда легкие как бы затекают в лежачем положении. Врач добавил, что систематический кашель может быть симптомом того, что сердце не прокачивается. Накачивает кровь как следует, она переполняет сосуды, пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.
2: For millions of years,

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый вечер. 1 июня в Анапе впервые после разлива мазута в 2024 году откроют часть пляжей, которые выведены из опасной зоны. Об этом сообщила глава муниципального образования города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, идет речь о песчаных пляжах общей длиной 4,5 километра в Витязево и на территории от лечебного пляжа до санатория Белорусского.

0: Кремлюк. Также открыты все галечные пляжи. Глава Анапы добавила, что купание на остальных пляжах будет разрешаться по мере их отсыпки чистым песком и исключение из опасной зоны. В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летом будет возможность пляжного отдыха в Анапе. В России могут ввести полноценный налог на роскошь. Законопроект направили в правительство депутаты от КПРФ. Налог предлагается взимать с недвижимости дороже 150 миллионов рублей, автомобилей дороже 10 миллионов, яхт, катеров, самолетов и вертолетов от 50 миллионов рублей. Налог составит от 1 до 4% от стоимости имущества. Чем дороже объект, тем выше ставка. Нынешняя налоговая система не учитывает огромное социальное неравенство, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Налог не должен затронуть людей, получающих квартиры в Москве или Ленинграде в советское время. Отчет предлагают вести для имущества, купленного после 1 января 1995-го. В Екатеринбурге комары, мошки и их личинки заполонили многоэтажку на Токарей 27. Местные жители говорят, что дом кишит насекомыми, не спасая даже клейкая лента. Мошки валяются на ступеньках подъезда. Причиной катастрофы стало затопление подвала стоками канализации. Из подвала мошки добираются до квартир на 3-4 этаже. В УК Верхъестецкая жильцам заявили, что в подвале уже провели дезинсекцию. Обращение перенаправлено в Роспотребнадзор. Однако жители недовольны и оставили жалобу на госуслугах, пишет один. В Екатеринбурге ищут женщину, пропавшую 17 мая. Это Гульзия Абдуллина, которой 62 года. 16 числа близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили планы на лето, а на следующий день телефон женщины стал недоступен. Ранее она никогда не пропадала. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фото женщины публикует Е1. Все, кто знает о ее местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами, можно звонить по телефону 112. После победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов в Париже возникли массовые беспорядки. 11 человек пострадали. Были поджоги, столкновения болельщиков с полицией. Толпу ночью разгоняли с слезоточивым газом и дубинками. Напомню, французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улице Парижа. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов. Нынче он отыграл все 120 минут без замен, но год назад завоевал трофей на скамейке запасных, отмечает московский комсомолец. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звонить по телефону 112. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71,02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent.

0: клинике европейского уровня «Парацельс».
1: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

Нерадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Рок-мьюзик.
1: Рок-арсенал. 104,5 FM. Рок-арсенал. Рок-арсенал.

when something so near and dear to life explodes.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.